0: olla.
1: Если вы захотите связаться с нами, пишите нам на наш электронный адрес канал Flamenco Radio @rtva.es.
2: El cante por Soleá de Zambullo y Antonio Villar para el baile de Farruquito con la guitarra de Román Vicenti en el Festival Flamenco Mont de Marsan 2013.